0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Серёж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а?
2: Анонимус. У нас есть
0: дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
3: Десятое.
4: Десятое.
2: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 6 утра. Кукареку!

Ui – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Ui. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
1: Понедельник.
2: 10.
3: 10. Августа.
1: Августа.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

Гончий. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз,

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Раз.

рыцари. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз. Довольно. И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо. Раз, два, три, поворот. Раз, два, три, поворот. Шагом марш. Раз, два, три, четыре.

поднимите руки вверх, если готов. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите.

надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

нам всем говорят, что пора завязывать с детскими играми. Мы только не знаем, когда это произойдет. Кому-то это говорят в 18, а кому-то только в 40. Но говорят всем.

0: Блять. Я тут член зажал, будет больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
1: 10.
2: 10.
1: Августа.
0: Августа.
3: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
4: 9 утра. В Москве.
3: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

Никчемный тупица, паршивый ублюдок, сукин сын, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из
2: крыльца.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты
1: иди убирай, говно. Свое.
0: Это не я.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: Десятое.
4: Десятое.
2: Августа.
0: Августа.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Я прям в микрофон говорю. Я могу так! Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
1: Запиши. Я не стесняюсь.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.
2: Do I feel happy in life? Let's say I hope I'm finding happiness. Well, for me, yes, because I could easily be alone, doesn't bother.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: Десятое. Десятое.
0: Августа. Августа.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки. Мой друг, снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
3: Десятое.
0: Десятое. Августа. Августа.
4: Передаем сигналы точного времени! Начало шестого сигнала, Саша!

0: «Аллилуйя!» — благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

Бороды и диджеи, бессмысленные реквесты, быдло и элитари, кролы, шаровары. Все это Радио Анонимус. Радио Анонимус, обмажься нашим эфиром.

0: параметры в норме.
1: Агата, суд Москвы, как меня слышно?
2: Агата, слышно хорошо, как надо.
1: Отлично, Агата, добрый день.
3: Поздравляю с выведением.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: 10
1: августа.
0: Августа.
4: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: Десятое.
4: Десятое.
5: Августа.
1: Августа.
6: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: Десятое.
0: Десятое.
2: Августа.
1: Августа.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Им было то шка умойно.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушайте радио Анонимус.

0: fuck, please!
1: Привет, это... здравствуйте. Я connection сложный, видите, как-то стал закрывать. А мне до конца сентября нужно скопить 50 штук.

какие-то вот билетики, обозначающие то, что вот куплено что-то. Причем как бы не физические. И... Блять, почему mail delivery?

Ну, можно на Писикаке, если мы сегодня будем все четыре серии смотреть, а не две. Ладно.

0: Порно Кантон.
1: Кстати, а вот. Очень культурными войнами. Проверяли на историческую достоверность экранизацию сказки «Колобок». Так. Историческая достоверность «Одиссей». Исторические события, исторические.

Кстати, а вот такими темпами мне скоро сложно будет эфиры проводить и вообще говорить, потому что не столько зубы, сколько явно какие-то проблемы с челюстью как-то будут мешать активно говорить. Не с челюстью, а вот как называется, соединение. Сустав? Челюсть. Вот, поэтому помогите к концу сентября хотя бы собрать 50 штук, да?

Ну, мне как-то об этом очень не хочется говорить. Это давно, оно почему-то как-то еще меньше, чем о зубах. Она не болит, но с ней явно что-то происходит. Слышите, когда я так делаю, нет?

0: Не знаю, что такое пошла восьмерка в рост, но это не пошла восьмерка в рост.
1: Проблемы с, ну как, стыком челюсти. Сустав. Как конкретно этот сустав называется? Я надеялся, что оно как-то само пройдет, но оно явно не проходит.

Пошли погуляем. Так, сегодня, наверное, две серии будет. Наверное, настроение не слишком активное, чтобы все четыре смотреть. Поэтому можно немного растянуть. Так, отпишите. Окей. Фалкла.

Falkland Islands. А чё, кинуть мне где-нибудь, а? Ну там где-то домики есть. Ни одной панорамы. Ладно. Ну на Яндекс.Картах точно не будет. Да? А вдруг? Аэропорт есть. Ну, Маунт Плезант, Маунт Мизери.

0: Ни одной панорамы нету нигде почему-то. Я так понимаю. Что означает красная граница? Что она вот так видела? Фотографий нет. Фотография одна. Навечки. Спортивная школа. Fuel storage. Ну это как-то странно, что нет фото. Почти ничего. Ну ладно. Группа мира. Ну, блядь, где семена их хранятся? Вот на том острове есть более-менее панорамы хоть какие-то, по-моему. И семена, и код. Распечатанный код, где хранится.
1: Mr. Henry Leech, I think, who was the first Lord of the Admiralty, who said to her, "Well, Prime Minister, I can only tell you, if you don't do it, this country will never be quite the same country again." And that went right like an arrow through her.
2: How many times have you had sex? Have you had sex regularly with somebody? With your boyfriend?
3: Yeah.
2: When was the last time?
3: I have been married, yes.
2: Yeah, when was the last time?
3: Last weekend.
2: Yeah. Have you got any history of any sort of, you've been placed like or anything
3: like
2: that? What, as a voluntary patient?
3: Yeah.
2: And how long were you there?
3: 2 months, and then 4 months before that.
2: Yeah. And what did you go in there for?
0: Никто не скажет, как называется город, где хранятся семена. У меня-то памяти нету. Вот. Ну, где ее искать? Вот. Как называется хранилище? Где оно? Где? И здесь? Шпицберген, да. Да? А где там посидеть? Ну, я гулял на панорамах, там должен быть где-то город.

Окей, непонятно, ладно. Может что-то сломалось? Вот. Да, возможно, просто ближе приближать надо было. Вот. Это что? А не важно. А не важно.

0: Ну еще. Все, прогрузилось, да? Это все. Белое пятно, поселок. Потому что поселение не тут, а где-то рядом. Что-то разрешение плохое. Ну, не просто же это белый кусок.
1: I meant to break down over my divorce.
2: Did you? Well, you realise, of course, don't you, that if we...
0: Long ear.

На гугле есть. Гугле есть. Я вокруг будет целая нихуя. Красиво. Groove 3. Я же говорил, что есть панорамы. Давай, подальше. А где должны же показывать еще? Ну, отель есть. Отель. Много отелей. Хотели бы тут жить. Смотрите, какая. Какой. Какой заебистый стиль из дерева есть, как называется. Вот. Его еще когда-то рекламировали.

0: with Chef.
1: Ну да, вот прямо говорили, что вот не настоящая музыка синтезирована. Ну и в то же время то, что говорили вот чел, который с синтезатором, то, что вот типа можно любые звуки воспроизвести, ну на деле даже сейчас музыканты продвинутые, даже которые как бы работают с электронщиной, по возможности, как сначала делают или сэмпливание и прочее, потом приглашают сессионных музыкантов играть на реальных инструментах, записывают. У меня есть мысли, как почему это, но лучше я не буду их высказывать, позориться, потому что я же не разбираюсь, это очень диванная

0: There's nothing I can do. I can just... It is doing it, and it is controlling me. And then I continued down, and this terrible fear that I was going somewhere, God knows where.
1: Ну, да, он всегда пишет так вот, что непонятно, это он к чему, это он какой-то подъёб, или на этот раз он серьёзно, вот, опасности irony poisoning'а, что потом тебе не хуй поймёшь, когда ты что-то пишешь всерьёз.
0: And I was going there on my own, that there was nothing I could do to stop myself. Going there, there was nothing I could do to bring myself back into the real world. That I was going there on my own, and.
1: У меня тоже депрессия, почему я еще тут? У меня тоже депрессия. У меня объективная депрессия.
0: Once that happens, then this sort of everything becomes wavy, and the whole picture sort of like a television set going off, and.
1: Видимо, он писал, что он заебался, а я депрессия, но вот, мне нечем заебаться, поэтому...
0: Then I wake up.

А, это тот чел. Это чел, который про правду про Джека Потрошителя писал. Тонкий символизм, да. Зверобой мне помог, мне вылечить челюсти, зубы.

0: subject that we are going to talk about is Popsy, and one example of this is the banning of Frankie Goes to Hollywood. The public and the radio have banned the song because it is quite absurd within the words. This still has not stopped it from being number one, but the viewers would still like to see it on Top of the Pops, if just for their video.
1: Ну, вот так у меня субъективная депрессия, вызываемая отсутствием работы и проблемами с челюстью и зубами, поэтому как бы она объективная.
2: I think music today is absolutely rubbish. On Top of the Pops, the DJs only play the music that they like. Most issues of the charts are fairly good, but they never play the music that we all like. People just get the wrong idea about the music. If they don't like a certain record that has been banned.
1: Какой бы сериал мне посмотреть? Вот борюсь с депрессией сериалами. Вот. Follow the House of Asher. Досмотрел, там мне Half Man, пол мужика. Пол мужика, вроде, вот. Но слишком, я начал, оно слишком драма, это больно смотреть. Это больно смотреть. Мне что-нибудь, что-то более развлекательное. Пол The House of Asher мне в целом понравилось там. Ну, я писал, короче, вы не, никто не читает, никто ничего не отвечает на мой бложек, на главный, поэтому. Хороший, я бы рекомендовал. А это вот драма, наверное, хороший. Но, вот пол мужика. Как бы вам, что вам про этот сериал рассказать? Кроме того, что его больно смотреть, и он британский, он такой очень британский, там вот. История двух братов, один очень токсичный брат, и они братья не по крови, они братья... Вот их матери вдвоем живут. И вот это дети их матерей от брака, предыдущего брака с мужчинами. Вот.
2: They should turn off their TV sets. Also, I think the government should legalize cannabis.
1: Устали, блядь.

что мне смотреть? From я дропнул на второй серии. Сайло. Попытаться посмотреть. То оно не закончено, я не люблю такой sci-fi. Вроде говорят, что хорошее. Ну, я хотел бы что-то одно сезонное.

0: Вау.
1: Хорошая. Для тех, вот, кто особенно почитал, я вот просто сожжать. Вот, там настолько все рассказы вплели в сюжет, но как бы, можно поспорить хорошие. Ну, там не только тема, что у По, там и такое... корпоративный срач между детьми семьи, которая владеет компанией, которая производит медицинские опиоидные лекарства, которые подсадили. Это уже есть другие темы. Это вот на Succession похоже, ну и перекликается с тем, что в реальном мире происходило и происходит. Опиоидный кризис сейчас фентанил, до этого был оксикотен, вот это вот все. Там изложение на современном... Там как бы отдельные сюжеты, отдельные, вплетены как в другой, в большой. Но они там настолько местами так глупо. Типа, ну как, короче, задача была, как будто задача вот любыми средствами вот все рассказы плести, и местами это натянуто выглядело, типа. По-хорошему надо вот рассказать, привести конкретный пример, но я косноязычный. Вот Goldback, например, вот хороший пример. У По есть несколько рассказов с героем Огюст Дюпень. Вот. Несколько детективов, которые прародители вот такого детектива, который потом развил Конан Дойль, где вот чел, по каким-то фактам вот дедюсит, что на самом деле произошло, и так красуется. Вот он узнал, что, а потом рассказывает там кому-то, вот как он это все вычислил. Вот. И в этом, в сериале есть персонаж Огюст Дюпен, который один из главных героев и давно расследует вот эту семью, которая владеет опиоидными лекарствами, но он ничего, никакого вот демонстрации, дедукции там нету, кроме одной совершенно как бы сцены, которая ни на что не влияет. То бишь, вдруг на ровном месте он там, я не помню даже про что это было, выкатил речь вот как раз в таком стиле. Но больше ничего такого не было. Вот какой-то отдельный сюжетный элемент, который перекликается с литературным источником, а больше на самом деле ничего общего. Такое немного искусственное. Один пример описал. Это правда пример персонажа, а не рассказа. Вот рассказ Огюста Дюпеня, например, «Убийство на улице Морг». Детали не помню, но суть в том, что происходит убийство, там вот кого-то подозревает, а он, осмотрев место, вычисляет быстро, что это обезьяна на самом деле, это сбежавшая откуда-то обезьяна сделала. Вот. В сериале это вплетено так, что не связано с Дюпеном, что у этой одна из дочерей вот этой семьи владеет медицинской компанией, которая занимается производством и изобретением хуйни, которая там помогает сердцу, короче, как

0: Это как по-русски пейсмейкер. Блять. Как же я хуёво рассказываю. Пейсмейкер как по-русски. Пейсмейкер как по-русски. Неважно. Вот, короче, медицинского оборудования, которое, ну вот, неудачно и производит эксперименты, она еще не перешла на людей, происходит кардиостимулятор, да, вот что-то вроде кардиостимулятора, вот, вот, на обезьянах, и вот, вот, потом одна обезьяна сбегает и кое-кого убивает, вот, вот, и это... я постил ппм-ку. Ща. Это место, это... Вот, блядь, почему я не могу подобрать слово, которое назвать вот организацию, которая вот... вот медицинская компания. Вот, вот, вот, ее называли...
1: Roderick Usher Experimental. His name used to be right there on the sign, before he got smart enough and took it down for something generic. When we were kids, he called it Rue Zoo. When we got older, we know better. Called it Rue Morgue.
0: Вот. И типа, эту вот организацию они вот, вот называли Rue Morgue, а рассказ, который убийство на улице Морг, на самом деле Murders in Remerge. Я не знаю, потому что французском это моя улица. Вот, вот. Короче, это такие повсюду мелкие как бы отсылки, ну где-то мелкие, где-то крупнее повторения сюжетом. Вот. Что было смотреть прикольно. Я удивился, насколько я всего познаю. У него в основном такие короткие рассказы, не какие-то крупные повести. Вот, поэтому прочитать всего по несложно. Для очень можно сделать тезис, что он удельное отношение его как бы влияния и известности в литературе на вот вот на количество написанного им материала очень такое высокое. Ну, и белыми нитками хорошо пришили. Так можно поспорить, что это как бы правильный и в духе как бы повторяет сюжет, но не повторяет как бы темы, атмосферу, дух. Прообраза. Но все равно интересно. И сериал сам по себе хороший. И есть там некоторые вещи, которые вполне в духе По. Там, концовка мне понравилась. Я постил ВБМ-ку. Ну, ладно, давайте возвращаться и в Британию. Все равно гнойно рассказываю, не получится из меня вот кинокритика. Так, все прочитал. Короче, я рекомендую в любом случае сериал. Мне понравился, не топ, но очень, но между хорошо и очень хорошо. Вот, вот. А для тех, кто не смотрел пущенные мною вырезки, вот что, как бы, не имеющие отношения к По, но прикольное, сейчас покажу. Вот, что делать, когда жизнь подкидывает лимоны? А какие русские сериалы? Фэнтези я точно не посмотрю. Нет. Это, например, прикольная речь, не имеющая никакого отношения к полу. Хотя, не знаю, может, я чего-то не знаю, но то... Вот.
2: First you roll out a multimedia campaign to convince people lemons are incredibly scarce, which only works if you stockpile lemons, control the supply, then a media blitz. Lemon is the only way to say I love you. The must-have accessory for engagements or anniversaries. Roses are out. Lemons are in. Billboards that say she won't have sex with you unless you got lemons. You cut the beers in on it. Limited edition lemon bracelets, yellow diamonds called lemon drops. You get Apple to call their new operating system OS Lemon. Little accent over the O. You charge 40% more for organic lemons, 50% more for conflict-free lemons. You pack the capital with lemon lobbyists. You get a Kardashian to suck a lemon wedge in a leaked sex tape. Timothy Chalamet wears lemon shoes at Cannes. Get a hashtag campaign. Something isn't cool or tight or awesome. No, it's lemon. Did you see that movie? Did you go to that concert? It was effing lemon. Billie Eilish, OMG, hashtag lemon. You get Dr. Oz to recommend 4 lemons a day and a lemon suppository supplement to get rid of toxins, because there is nothing scarier than toxins. Then you patent the seeds. You write a line of genetic code that makes lemons look just a little more like tits, and you get a gene patent for the tit lemon DNA sequence. You cross-pollinate, you get those seeds circulating in the wild, and then you sue the farmers for copyright infringement when that genetic code shows up on their land. Sit back, rake in the millions, and then when you're done, and you've sold your lempire for a few billion dollars, then and only then you make some fucking lemonade.
0: What? Запомнили рецепт лимонада? Ну как, это ж реальные тактики, типа того, что... Когда алмазы, или не помню, что там, когда популярны стали как по подарок на свадьбу, что вот кольцо должно быть с алмазом, или что, это не натурально, как бы выросший интерес, а потому что вот производители, Дабирс, кстати, вот начали выкатывать вот такие рекламные кампании, которые вот заставили людей поверить в то, что вот это вот необходимый подарок. Ну да, вот чтобы сделать лимонад, нужна капуста.
3: This is 1982. It won't be any better for you. You won't get a job anywhere, not unless you grow your hair. There's nothing here for me and you, not in 1982. We will still be Maggie's millions. The national debt will amount to billions. More police attention, more enforced detention. All of this is nothing new, not in 1982.
0: Nice bars.

0: for instance, a policeman who has a sticky case, maybe, he will stand up in court and he will make it apparent that he is a Mason.
1: Well, how's he going to make it apparent?
0: Well, he can make a mistake, for instance, in the swearing of the oath. He can say, I swear by the... Great arc. I'm sorry, my lord. I swear by Almighty God. Or he can, when he's holding the Bible, he can move it as he's speaking in the shape of a square. And this happens frequently.
1: But a judge, even if the judge is a Mason, is going to put justice first before brotherhood, isn't he?
0: On most occasions, yes. But the simple fact is that it has happened that in recent times, on several occasions, the judge hasn't done that. It is very difficult to know who is and who isn't a Freemason.
2: Well, Nigel Farrell was reporting then, as you've seen, as you can see...
3: Я рекомендую Follow the House of Ashes, и интересный должен быть экспириенс того, кто не знаком с работами по, вот насколько странными, как бы, типа, почему это тут некоторые элементы будут казаться, или наоборот, будет казаться, что очень оригинальными, типа, как вот до такого додумались все эти элементы в сюжет впихнуть. Какие? Психодел эдитами про... Нет.
2: Dame Edna Everidge is our guest of the day, rustling through the newspapers. Dame Edna, do you know, Katie and Alan Drage of Great Missenden have rung in to say...
4: Hello, Katie. Hello, Alan.
2: They really enjoy you, and their daughter's first...
3: я пропустил. В каком кино был бывший скин, который устраивался работой, мы сбрили борду, у нее поднялись татухи с фаст... не знаю, но, возможно... Это комедия, не комедия? Возможно, это... Fucking... Как он называется? Не помню, короче, так что... Не помню, как он называется. Я по актеру могу найти, но актер... имени актера я тоже не помню. Или его... Это даже не то кино, но вы скажите мне, про какой фильм я думаю. Или это не он, блин, был, или я упутаю его. Ну, ну, известное кино. Живой тред есть WSG. Ой. Там, наверное, что-нибудь такое, что нельзя на стримах показывать. Я туда не хожу. Ну, я понял, наверное, что ты имеешь в виду, типа, вот с музычкой, вот такое, в темпе такое. АМВ-шка, вот, для любителей конспирологии. Нет, что-то такое не интересует.
2: Watching with them.
4: Is she, what's her name?
2: I don't know, they don't say, which is a pity.
4: I was very interested, weren't you, though, old folks and all those watching, to see the little chappie who's launching his book. What was it called again about the Freemasons?
5: The Brotherhood.
4: The Brotherhood. I did. But it's spooky, isn't it, the Freemasons? It intrigues us a little bit because we live, don't we, in a world of disclosure. Now, you live in a modern world where even a megastar is filmed in bed at breakfast.

0: I don't like you using the word network. By implication, you are saying that there is some sinister organisation, possibly based in this building, which is in cahoots with the RUC. And I can tell you quite definitely that I've no evidence of this. Nobody has come to me and said Mr. A or Mr. B is using his Freemasonry to block the Stalker inquiry, to have Stalker taken off the RUC.
1: No shit.
2: For the first time we see an abnormal area of what we call low attenuation blackness, as it's expressed on this particular way of viewing. These are going in centimetre slices up to the top of the head. Yes, in fact, it's almost reached the top of the head.
3: As we move upwards, the scans reveal the shadow growing. And at the very top of Stephen's head, a clearly defined lesion appears.
2: The lesion itself is still circumscribed.
1: Что я хотел? Так, чтобы договорить. The Fall of the House of Usher – это Майка Флэннинга на сериал. Он качественный, хороший режиссер. Я смотрел его Midnight Mass, очень рекомендую. И вроде остальное тоже хорошее, но как бы не хочу. Вот скоро будет сериал по адаптации новой Кэрри. Вот. Еще интересное наблюдение. Он на Netflix все выходило. На Netflix. И вот последний год-два у Netflix, хотя вот он много лет вот работал с Netflix, Netflix ему давал деньги. Netflix деньги кончились, и уже года... где-то два, ничего вообще стоящего, я не слышал, чтобы там выходило. И вот подтверждение этому тезису, вот следующий его сериал уже на Амазоне. Вот сейчас все более-менее стоящее, либо на Амазоне, либо на Apple TV. Что с Netflix, непонятно. Почему именно у них бюджеты кончились, или что они стали давать только на безопасный шлаг.
2: The front end of the left frontal pole.
1: Какой телеканал? Что? Нет?
4: He said, "It's no laughing matter. It's all, well, it's all a bit of a mess because you're all bloody Catholics." And he told me the whole story. When Eddie, the Duke of Clarence, was 20, his mother thought it would be a good idea if he met an artist. Netflix
1: разбрался на радугу. Deep cut, тонкая отсылка.

0: I'm sure a lot of people base their information today on what they see on television and read in the newspapers as if they were the gospel. But they're not, are they? I mean, you know better than I what can be done on television and what's said in the newspapers. I mean, they often get things the wrong way around.
1: Запустит. Ну это вообще... Окей. Во-первых, зачем? И то это как бы не имеет отношения к тому, что последние два года, если это только в планах, это... Зачем? Рассматривает возможность... А, это наоборот. Не он свой запускает, а он рассматривает возможности свой сервис транслировать чужие Legacy TV. Как это еще назвать? Ясно. Во-первых, еще не случилось, во-вторых, это... Потрясающий телеканал, на который... Хотя все еще непонятно, как тут, как загуглить. Типа это существующие, типа HBO и прочее, или что имеется в виду, как загуглить, Netflix, News, как назвать вот так вещающие каналы? В это просто нет смысла запускать. Зачем? Это такая деэволюция, деградация. Netflix как раз своим сервисом взлетел то, что это уход от вот, традиционных потоков вещания, так скажем, возможностью включить, что ты хочешь. Live TV. Exploring. Ну, такая тухленькая новость. Exploring. Возможно, это даже еще даже не начали, а такой вброс, чтобы замерить реакцию. Certain programs. Не влияет. Ага, подписывайся. Fuck you. Тухляк.
0: An awful lot of people are brainwashed these days by television. I mean, it's awfully difficult to dive into what the motivations are that lie behind it. How do we know the truth?

Так. Окей. Я что, не понял? На чьей стороне ты шпионил? Значит, таки на стороне коммунистов шпионил? А, тогда... Тогда надо было пошутить, что вот. Да, педофил, но это ладно. Он за русских, блядь, шпионил. Он коммунист. То, что педофил, я еще готова простить.

Так. А это что в Британии делают? Точнее, лучше сказать, а это точно Британия?

Ну что, еще одну серию, да? То так это мы никогда не закончим. Young Fathers. Спасибо, Сережа. Спасибо Сергею Нучаеву.

0: 24. Кстати, на Ютубе лежит полностью. Почему-то никто не блокирует ничего. Может, это можно и на Twitch вещать? Ладно, не буду рисковать. Итак, показать вам какие-нибудь вырезанные вебмки, а то вот, возможно, вам интересно, что я вырезаю, а главную анонафэм вы не читаете. Вот, торт из книги, книга из торта, вам интересно? Нет, вам не интересно. Вот этот вот момент.
1: I've also been running her images through a facial recognition suite. No hits in law enforcement.
0: А, кстати, Марк Хэмилл охуенный в этом сериале. Жаль его. Его мало было, но он такой прикольный образ. Такой сгорбившийся, суровый адвокат.
2: This is going nowhere.
1: But I tapped into Madeline's technology department, brought in her research algorithm. Comb the internet mask.
0: Как там не так интересно, если не. Там надо лупить.
1: Image search and in conjunction with our facial recognition.
3: Oh, wait, that's
1: David Koch. 7 years ago.
2: Wait, she works for the Toxic Twins. We always got along with those fucknuts. And Zuck.
0: Ну, они там они узнали, что вот некая вот сущность, некая вот женщина их преследует, и вот. Обнаружили фоточки. Какой-то фотошоп.
2: That's Gina.
1: Gina Reinhardt. Mining magnate.
2: Climate denial, Dundee. You remember when...
0: Ну, типа, это все реальные люди, хотя... Ну, Дэвид Кох — знакомое имя, но в лицо я только Цукеру
2: дал. She tried to make a case for $2 a day. Hey, no. She's a trip. She's a great singer, too.
1: These were taken in 2011.
2: So she's a stalker. She stalks important people.
0: А вот это кто справа, кто-то вот, не знаю, кто это, вот, знакомая ебала.
2: О, wait. This is from the 80s.
0: Тут такой знакомый слева молодой, красивый молодой человек.
1: Геттис.
0: Вот это тоже кто такой знакомое лицо, не помню.
1: That's Prescott Bush, 1944. Randolph Hearst. Rockefellers. Doheny. Vanderbilts.
0: Блять.
1: And this one. That's John Francis Queenie. He founded Monsanto in 1901.
2: Bullshit. This is bullshit.
3: Roderick.
2: Photoshop. She sprinkled bogus images of herself online. She knows we're looking for. It's a prank.
3: Roderick, stop it.
2: Oh, she's... God, it's a goose chase. She's spinning your wheels. I could make 100 photos just like that. Give me 3 minutes. I'll give you a photo of Pim blowing Elon Musk.
0: Так, окей. Больше вебмок не показывать, ладно. Ладно. Так. Так. Ничего, никто не подскажет имена этих известных людей, ясно. Или вот кто-то пошел пасать, да? А кому я тогда вебмки показываю? Кому? Вот. Я показываю вебмки, чтобы вы пошли сать. Что за... Самолет... Окей. Вот, надо мной кто-то летает.

Паузы, когда мы, как пауза тогда, когда вот мы договариваемся на паузу, вот мы говорим, вот либо вы просите, вот, а когда не сказано, что можно идти, значит нельзя идти. Иди. 5 минут, я пока connections решу, нужна. Там факте резать индус. Так. Итак, 5 минут, 3 минуты, пока не решу.

0: Fuck bees!
1: Чё тогда? Ticket in advance and pick the... No. Это хорошо, где-то тут разные способы доставки. Блять, бил туда. Ну, окей, тогда другая группа.

Fuck. Ну, не знаю, ну, блядь. Ивери. Я путался. Это... Все проиграно. Все проиграно. Тренда. Тикет. Any old how?

Okay. No. Ticket printed home. Должно быть, оно. Чем я сначала выбрал в Delivery, было One Away, потом нажал Will Call, тоже было One Away. Значит, что именно это неправильно. Потому что потом я что-то еще выбрал, и уже не было One Away. Что как-то не... Странно. Ага, ну хоть одну собрал. А Доктор Стрэндж козёл? А почему Доктор Стрэндж козёл? Готис, блядь. Это породка такая. Как она по-русски называется? Немененько перевод. Ну, козлиная породка. А, тут я запутался в этом. Тут как бы две группы, оба связаны с какими-то заказами, оплатой, но...

Да, шеф, доброе утро. Мы знаем, что greatest of all time, но это тут не greatest of all time. Ну, я, по крайней мере, знаю. Какая это группа?

0: Ну, я могу твое предложение, так как сам. Самого не получается, но, скорее всего, неправильно. По-моему, сделаем. Ways to receive even tickets. У меня была такая мысль. Mail delivery, mobile tickets, print at home, will come. Ну ладно. Я запутался просто. Section on an invoice. И такая мысль тоже была. Типа что-то, что вот на чеке. Ордер, ну, блядь, у меня обе эти мысли были, но я запутался. Типа... Почему билту? Почему билту, я не знаю. Ну, короче, это мне непонятно. Ков как... я тоже не знал, я загуглил значение. Типа, заберу, типа, заказ, который вот... Самовывоз, что-то такое. Я тоже не знал, я загуглил. Means to deliver method where you buy an item or ticket in advance and pick it up in a person at the seller's office or venue rather than having it mailed. А теперь и мне пописать надо, но я-то быстро, я-то не вы, я-то быстро. Блять, типа открыл. Я-то быстро, поэтому придется еще какую-то вам вебэмку показать. Пока, где она была.
1: How long are you gonna make me wait? Come on, play me that song.
2: So, what you have to know is that this is not the final mix, right? I'm still working on the structure, but it will give you a good idea of what it is.
1: Don't piss around with your technical crap. Just play it.
2: You're the first to hear this.

0: That's lesson number one. You have any questions?
1: Надо мистеровой послушать. Нет. Чтобы музыка лучше заходила.

0: Я не знаю, что тут прикольнее.
1: On our road, the total victory that is not stopping us to seek restitution and justice. In every battle, there comes a time when both sides...
0: О, ты как раз просил,

Ну, кстати, понимаю, конечно, что Старчаев троллит тупости, но еще можно такой комментарий дать. В чем тут Путин и Навальный, если в Америке сейчас правую власть, как бы, которая за Алекса Джонса, на его стороне, и у ФБР вроде сейчас стоит... Майк Паттель, что такое, короче, чел, поставленный именно от Трампа, если я не путаю. Индус вроде, ну-ка, интересно. Каш-Паттель, да, вот он.

Ну как ты мог, вот, вот что я могу ответить, как ты мог заебаться, если ты даже не научился? Что мы много раз демонстрировали, что вот, вот у тебя с дискурсом большие проблемы. Вот как ты мог уже заебаться объяснять элементарные вещи, если ты их до сих пор не научился объяснять?

0: Если бы я засыпал, то бы это выглядело вот так. Ну просто вот, так как я вот засыпаю скучно, меня тянет, ускоряет. Хотя, с другой стороны, портить как бы монтаж намерен. И затем и песня. А, мне песня не нравится, поэтому... Вообще, я не порчу, я дополняю. Адам Кёртис тоже любит ускорять, ну там так, он так немножко ускоряет, чтобы как бы было незаметно, но еще создавалось странное ощущение. Замедлятель ускоряет. Please! 50 тысяч, ну пожалуйста, ребят!
1: This is one of
0: the
1: guys.
2: Yeah, headline.
1: Tell me, Mike. Sorry,
3: wait, so I'm going back on the orange. And what about tonight?
4: No. Tonight there'll be hot vegetables. There'll be, you know, fish or meat with...

0: sort of, I'm dressing up as I might go to a fancy dress party.
1: Вот у меня тут недавно шторм был. Я хочу еще. Я хочу еще. Вот, хочу, чтобы еще пару деревьев повалило. Ну-ка, в новостях это есть? Что, это прям шторм был? Орел новости. Шторм.

У меня всего на полчаса отключился свет. Ураган вырвал теплицу из земли и забросил на дерево. В Орле ураган повалил деревья в парке Победы. Это в который я все не дойду, да? Да. Но надо сходить, надо посмотреть. Надо как раз побыстрее сходить, пока не убрали, если еще не убрали. Теплица оказалась на дереве. Это главная новость.

0: Ну, сложно за некоторыми сюжетами следить. То есть, кто добываем. Но все равно интересно посмотреть. Интересно посмотреть. Класс, вы сегодня более тухлый, и я сегодня более тухлый. И немножко все как-то сливается в единый поток. В единый... Так, что вам напоследок? Во-первых. Я вот это тренирую память, пытаюсь хоть что-то запоминать и не забывать. Вот что тут за музыка звучит?
1: I thought we could all benefit from this. Pharmaceutical law. Maybe there's something in here that can help us.
2: No, really. Arthur, you gotta dig into this book, find something for our defense. Oh, no. Wait, it's cake. Well, I swear, if your TV show had been about your cakes, it would have run 20 seasons.
1: Care to wash it down? Coffee?
2: No way.
3: I bet it's cake.
2: Freddie, marrying this woman might be the one thing you didn't fuck up. She's a genius.
0: Вот, музыку слышно было на фоне? Что это за музыка? А вы не знаете, а я знаю! Я вот-вот, когда смотрел это, я там через сервис нашел, и на удивление до сих пор не забыл. Это... Барбован. Бетховен Симфони in A major. Почему ты не читаешь, Кука? Ты вот говорил вот что ты всю кукарекалку читаешь. Вот все, а вообще нихуя ты не знаешь. Ладно, не важно. А где? Да, вот она. Буду я помнить ли через месяц, что это седьмая симфония? Это вот интересный вопрос. Потому что так-то мне память херовая, особенно такие вещи напоминаются. Ну, номерные. А A major? А еще вещь, которая на память. Какие...

Сейчас объясню, о чем я. Какие интервалы в мажорных и минорных гаммах? Кис. Я когда-то это знал. Что там летает на улице? Странным звуком. Причем одну я помню. Тон, полутон, тритона, полутон. Это, видимо, мажорные интервалы. А минорные последовательно. Значит, A major это A. Еще и запоминаем английскую нотацию A, B, C sharp, C sharp, D sharp. Мажорная это тон. Нет, это тон. А, ди. Так, эй, би, си шарп, ди, и, оно же ми. Раз, F. F. Ничего не получается, короче. Нихуя не знаю, но теорию. Тон, полутон. Тон, полутон. Ясно. Я не то, что нотную теорию, я арифметику не знаю. Scale это называют, говорят по-английски. Scale. Minor scale. Блять. И minor scale. Ага, да. Minor scale это если начинать с ля, с эй, они с а до ля все белые будут, то бишь. Тон, полутон, тон, полутон, тон. Типа A natural minor scale. Короче, это все очень сложно. Да, запишусь на уроки фортепиано. Ага. Оплатишь? Ну, кстати, у меня мысли в том, что да, самому я вот не такой человек, чтобы сам какие-то сложные вещи осваивать. Да не только я, как бы большинство людей такие, что вообще-то курсы хорошая вещь. Но это, во-первых, социофобия, во-вторых, ну нужно хорошего найти репетитора. А как его хорошего найти? Это тоже сложный вопрос. Так, что я еще хотел? Какие? Что ты еще хотел показать? В смысле слушать сначала и запомнишь? Именно вот этот фрагмент часто используется, известен. Как бы мне хотя бы этот именно фрагмент ассоциировать с чем-то. Что такое аллегрета? Ну да, оно больше. Это конкретная симфония номер 7 в ля мажоре, аллегретто.

Ну и что напоследок? Можно полистать. Можно полистать. Там было где-то вот Одиссея. Одиссея. В приложениях. Приложениях. А у меня в книге вот это есть физический? Это есть. Вот. Пеликановые поэмы я еще не читал. Пеликановые поэмы я не читал. Кал-кала же разглядывал. Кстати, есть ли в интернете в хорошем качестве вот это? Типа, на моих фото, мои фото... Лучше качеством, чем вот в этой отсканированной PDF-ке. Вот мои ли фото. Маркс По.

С ГГ какой же там хорник? А, ну... Хорни-контента. Ну вот, Джонни там действительно, который перепечатывает книгу и в сносках иногда, иногда регулярно рассказывает, как у него прошел день. Да, он любитель походить с братком по барам. Да. Вот, вот. Раскрылась. Какое же ты видео смотрел, Сырчаев? Это, видимо, какого-то вот русского ютубера про книгу смотрел. Не знаю про что-то. Письма мамки из дурки. И к чему я веду? Вот. К чему это я еще не знаю, но вот тут дальше секция Various Quotes. И вот тут есть кусок из Илиады в нескольких переводах. Причем. Смотрите, какой старославянский шрифт подобран для русского перевода. Гомор. Гомор. Ну-ка. Это греческий, это итальянский, это немецкий, старонемецкий, просто немецкий. Короче, угадай язык, я проиграл. Греческий, итальянский, немецкий, русский. Че, я французский не узнал. Французский. I'll refer to the same passage. Вот. Одиссея везде всплывает. А на этом все, никто ничего не скажет. Очередное insightful сообщение от Сырчаева о том, что он узнал, вот главное, что узнал про книгу, что там оказывается много хорни контента, на самом деле нет. На самом деле нет. Very insightful. Нет, никто ничего не скажет на прощание. Ну вы, конечно, и гандоны. Я к вам-то по-дружески, вот дружу с вами гандонами, а они даже на прощание не могут ничего сказать. Всех ненавижу.

0: крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 11. 11.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: There once was a
1: tam ta ta ram ta ra tam ta ta ra ta ra tam tra ta ta ra ta ра там та та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, творото. Подожди, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, исполнить, понимаешь, эту песню.
2: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: 11.
4: 11.
5: Августа.
6: В Москве 3 часа ночи.